0: Марченко Андрей, Милованов Василий, Нагибин Александр, Негер Николай, Немеш Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожик Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
1: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia nul no. Aldot Karachon. Narodivše vám spasitel, radujte se. Milosti plné, radostné vianočné sviatky. Novorojeno, Bože dieťa, Boh s nami. Naj vám podelí svoj blagoslov, trajný mír i pravo sreću. Srećan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a zbosovne nove lijeti. Дорогие белорусы, веселых колядных свят, сердечно поздравляю всех праздником Рождества Христова. Шанара вор суджину, миладон мазиду, эли клану эли, навараканин, вам вака импия. Ури муэссе, наварунди, Naban ya Ruanda, Noel Inziza, Imana Ibake, Amahor, Ni Mukomere, Mubarike, Amwe, Ibihubu Bian, Christu Piranta Tina, Lakulu, Lakulu, Christmas to Shinen Omele to Gozaimas, Kipusong Tane, Hankuke, Pio Wang Ta Pinor, Shuk Men Yang Shin, Suk San Wang, Mista Song Ho, Dai Fi, Nong Chao Ta, Tirak Ho, Manigaya, Asko, E Manigong, Bakong Tao, Benitan Christ nasco, kai prospera noviaro. Princeps pacis natus est, ex Maria Virgine, venite adoremus Deo.
2: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto